тебя в секунд. Фаеверде, гомна ума, чаволю, сваре, ротунди, да давали майку.